0: 件增长到去年的141件。伴随行业高速发展，快递包装绿色治理也在持续推进。
1: 近年来，我国持续构建快递包装绿色治理的制度体系。十四五期间，国家邮政局推动出台限制快递过度包装要求、快递包装重金属与特定物质限量两项强制性国家标准，发布实施邮件快件循环包装使用指南、快递循环包装箱、农产品寄递服务及环保包装要求等多项标准。2025年新修改的快递暂行条例增设快递包装专章，在一系列政策推动下，如今邮政快递业电子运单基本实现全覆盖，循环中转带基本实现全覆盖，包装箱层数和包装袋厚度减量过半，胶带宽度减量25%以上，快递包装绿色化、减量化、可循环水平持续提升。
2: 新国标提供了具体技术细则，条例确立绿色包装的法律地位，两者形成法规加标准的组合机制，建立了完整体系。上游原材料制造、包装生产、电商商家、快递企业，下游回收及终端消费者，整个链条得以贯通。
1: 专家表示，上游传统高污染耗材将被剔除，相关企业将被淘汰，而轻量化、可循环、可降解新材料产业发展将得到扶持，中游电商及快递等企业将明确双方共同责任，形成协同绿色包装共同体，下游回收产业也将因上中游绿色而使包装回收、分拣、再生利用真正形成闭环。
2: 电商及快递企业必须改变过去嵌套式、过度填充等粗放打包装箱方式，倒逼相关企业降低耗材用量，升级智能装配箱设备，以使过度包装问题真正得以遏制，实现环保生态与成本效益的一致性。
1: 国家邮政局将相关国家强制性标准执行情况纳入日常监管重点，常态化组织电商快递包装抽查抽检，对违反强制性国标行为等进行执法。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 针对近期中日经贸关系，中国外交部发言人郭家坤在昨天举行的外交部例行记者会上表示，当前中日关系面临严重困难，责任完全在日方。
4: 中方多次指出，当前中日关系面临严重困难，根源在于日本执政当局在涉及中国台湾和军事安全领域的一系列错误言行，责任完全在日方。我们也想请你问问日本为政者，能否尊重中国核心利益，停止干涉中国内政，能否恪守中日四个政治文件精神，维护中日关系的政治基础和经贸合作的必要环境，能否反思纠错，以实际行动展现推动中日关系重回正轨的诚意。
0: 据报道，美国、日本近期举行多场联合演习，美国低风中程导弹系统再次部署到日本。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃7月1号在例行记者会上对总台 CJTN 记者表示，日本部署美国中程和短程导弹系统严重破坏亚太地区稳定与安全。
5: Мы внимательно следим за шагами официального Токио, японской стороны, по ускоренной ремилитаризации. Мы рассматриваем предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, вне зависимости от продолжительности дислокации, на эпизодической, ротационной или на постоянной основе. И рассматриваем это как шаг, оказывающий серьезное негативное воздействие, влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам. Неоднократно предостерегали японскую сторону от такого рода деструктивных решений и, соответственно, вынуждены предупредить, что они не останутся без наших компенсирующих мер, направленных на укрепление национальной обороноспособности. Наряду с этим также мы предпринимаем усилия по координации с нашими партнерами в вопросах поддержания мира и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
0: 近期，日本和美国在西太平洋地区加紧军事勾连。美军6月29号宣布，一架改良型 F-15EX 战机飞抵冲绳加索纳空军基地进行临时部署，为明年正式部署做准备。美军计划在加索纳部署36架 F-15EX， 目前隐形战机 F-35

0: 受连日强降雨影响，月坛水库水位迅速上涨，最高水位达 165.11 米，超过浚县水位 4.61 米。这几天，当地水利部门根据实时雨情、水情等变化，精准测算洪峰到达时间与流量，科学实施错峰、削峰调度，最大削峰率达60%。
1: 六孔闸门实施错峰泄洪，下泄流量是1000个流量，我们下一步还要根据水情、雨情进行调整下泄流量，预计将腾出近一方的防洪库容，减轻增兴城区的防洪压力。
0: 今天水库水位仍在浚县水位以上，但当地雨势有所减弱。上午8点半，水库已将下泄流量下调为350立方米每秒。
2: 中央气象台今天上午发布台风蓝色预警，目前这一南海热带低压的中心仍位于海南省万宁市东偏南方向，强度不断增加，将在今天晚些时候发展为台风。预计台风明天将在海南东部沿海登陆，穿过海南岛后移入北部湾，后天在广西沿海到越南北部沿海再次登陆。目前海南和广西均已启动防汛防风四级响应。受热带低压影响，琼州海峡客滚运输将于今天下午3点起全线停运，预计停运2到3天，具体复运时间将视天气影响情况及时发布。停运期间，港口将关闭各入港通道，已在途中无法在停运前到达两岸港口的旅客和司机可以就近选择沿途服务区休息等待，请勿前往港口。已预约尚未到港的人员，请留意港口发送的航班动态短信通知。气温方面，未来7天，华北黄淮一带的高温也会频繁现身，山西、河北、天津、北京、河南、山东等地都会有高温天气，多地气温会创下今年以来的新高。而这两天，新疆多地也持续高温天气，乌鲁木齐、吐鲁番等地的最高气温超过了40摄氏度，局地达到45摄氏度。铁路方面采取多项防暑降温措施，在乌鲁木齐站依托智能管控平台实时调节空调运行状态，将候车厅温度保持在舒适区间。乌鲁木齐站、吐鲁番北站等车站还组织青年志愿者在候车区、站台、出站口等区域开展流动服务，并加强空调、饮水等设施巡检维护，持续做好高温天气服务保障工作。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 我们再来看国际方面，根据报道，美国、日本近期举行多场联合演习，美国低风中程导弹系统再次部署到日本。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃7月1号在例行记者会上对总台 CGTN 记者表示，日本部署美国中程和短程导弹系统严重破坏亚太地区稳定与安全。
4: Мы внимательно следим за шагами официального Токио, японской стороны, по ускоренной ремилитаризации. Мы рассматриваем предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, вне зависимости от продолжительности дислокации, на эпизодической, ротационной или на постоянной основе. И рассматриваем это как шаг, оказывающий серьезное негативное воздействие и влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам. Неоднократно предостерегали японскую сторону от такого рода деструктивных решений и, соответственно, вынуждены предупредить, что они не останутся без наших компенсирующих мер, направленных на укрепление национальной обороноспособности. Наряду с этим также мы предпринимаем усилия по координации с нашими партнерами в вопросах поддержания мира и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
2: 美国贸易代表格里尔7月1号发表声明说，美国不同意以现有形式续签美国、墨西哥、加拿大协定。声明说，美国将继续与墨西哥和加拿大就该协定的不足和贸易逆差问题进行沟通，在上述问题得到解决或该协议终止前，美墨加协定依然有效。美国将按此前计划于7月20号所在的那一周

0: 常年同期 1.8 个偏多，强度总体偏强，存在较强台风北上，影响我国北方地区的风险。
1: 此外，中国气象局国家气候中心今天发布了厄尔尼诺的最新监测实况，预计未来赤道中东太平洋海表温度将继续升高，夏秋季将形成一次东部型强到超强厄尔尼诺事件。
0: 六月以来，赤道中东太平洋海温持续攀升。六月第五后关键区海温指数达到 1.75 摄氏度，较第四后升高 0.04 摄氏度，较五月 0.96 摄氏度升高 0.79 摄氏度。综合国内外动力气候模式和统计方法预测，预计未来赤道中东太平洋海表温度将继续升高，夏秋季形成一次东部型强至超强厄尔尼诺事件。受其影响，有利于后期西北太平洋副热带高压增强，引导更多水汽输送到我国，发生强降水过程的可能性增大。同时，随着厄尔尼诺的发展，台风生成位置偏东，往往会让台风有更长的海上发展时间，在移动过程中更容易吸收海上热量而增强，一旦登陆我国，风雨影响更大。由于长期气候预测存在较大不确定性，国家气候中心将持续密切监测海温演变，加强滚动会商，更新研判结论。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 乌克兰空军今天通报称，7月1号18点到2号凌晨，记录到俄罗斯发射74枚各型导弹和496架无人机，其中包括4枚锆石高超音速巡航导弹。截至2号上午9点，乌军共击落和电子战压制了524个来袭目标。基辅市官员称，袭击造成数十人伤亡。俄罗斯国防部今天通报称，为回应乌克兰对俄民用基础设施的袭击，俄军发起大规模打击，打击位于基辅市和基辅州的军工和能源设施，还有位于多地的乌克兰军用机场设施。俄国防部称，莫斯科时间7月1号20点至2号早晨7点，俄防空系统在多地拦截和击毁327架乌克兰无人机。据报道，美国、日本近期举行多场联合演习，美国低风中程导弹系统再次部署到日本。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃7月1号在例行记者会上对总台 CGTN 记者表示，日本部署美国中程和短程导弹系统，严重破坏亚太地区稳定与安全。
3: Мы внимательно следим за шагами официального Токио, японской стороны, по ускоренной ремилитаризации. Мы рассматриваем предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, вне зависимости от продолжительности дислокации, на эпизодической, ротационной или на постоянной основе. И рассматриваем это как шаг, оказывающий серьезное негативное воздействие, влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам. Неоднократно предостерегали японскую сторону от такого рода деструктивных решений и, соответственно, вынуждены предупредить, что они не останутся без наших компенсирующих мер, направленных на укрепление национальной обороноспособности. Наряду с этим мы предпринимаем усилия по координации с нашими партнерами в вопросах поддержания мира и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
1: 近期，日本和美国在西太平洋地区加紧军事勾连。美军6月29号宣布，一架改良型 F-15EX 战机飞抵冲绳加守纳空军基地进行临时部署，为明年正式部署做准备。美军计划在加守纳部署36架 F-15EX。目前，隐形战机 F-35 和 F-22 等正以轮换方式部署。此外，6月下旬，双方联合举行“坚毅之龙 2026” 和“勇敢之盾 2026” 两场联合军事演习。演习期间，美军陆基导弹系统低风被部署至鹿儿岛县陆屋航空基地。有分析称，日本借此正逐步实现中导系统前沿常态化存在。 日美之间的这一系列军事勾连的目的真的是为了防卫吗？这又会给地区关系带来哪些